0: MFM Station.
1: Welcome.
0: Dance Hit Radio.
2: Мы на баре разрываем утешу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут своих вибраций.

0: Okay. MFM Dance Hit Radio.
1: Все нас видит, как луна, светла радость и беда. Светоча и все бежит никуда. Все нас видит, как песок, залишь на нем укроп. Смыть все вода.